0: следующем дую на гигерцу точню, летящим тезер свайл на сперфара.
1: Радио Статус Капсель.

Куда еще дую на какая рассудающая нем? Или еще театр свал на Сперпара? Радио Статус Капсель.

2,2 МГц удачно. Ведущим театр свал на Сперпара. Радио 100 Тис Капсель.

Следующим дую на какая сюда еще не был. Следующим театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.